Pe pașinii, pe scretie, atenție! Dragul-și pristiau, crasti prădimui, mâi slușaiem! Кракта звати маструшим рестра Талхаузен, кукой проводе музыкальных это бирмезл блозн. Что прибывается грешти с ривы дедям, стакарни вальня Венеция.